0: баба, куки штынчат.
1: Коль женился сатана, да бывай же мне пчера, вот что. Надо мне так пожалеть, накормит и приедет, вот как. Добивай, смотри, быть в плане, то сама да буду, слышь ты. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее бесстыжий.